0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: диско. Новинка на Jam FM.
1: Акмаль, любовная.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками.
1: Все, что хочешь от жизни, бери.
2: Мерсивно.
3: Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание.
2: Какое?
3: Сходить в You Can Touch на свидание.
4: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam
9: FM. Половина восьмого в Екатеринбурге. За окном плюс 8 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
10: Ну что, Палыч, признавайся, ты иногда выходишь в немножко такой неотглаженной одежде.
9: После того, как я побывал в Европах, я это делаю регулярно, и у меня всегда есть отмазка.
10: А, то есть ты понял, что тебе можно?
9: Ну, там так все ходят практически, поэтому я думаю, да, сканают, если что. Это вот в России особенно любят все гладить, стрелочки, косметика, ну, то есть все. Ты выходи как в свет, как на праздник, да, идеально.
10: Мятые вещи из-за материалов с бумажным эффектом стали трендом 2026 года. Стилист и телеведущий Александр Рогов это подтверждает. В общем, еще недавно выйти из дома в мятой рубашке считалось, ну, просто провалом.
9: Угу.
10: Сегодня это значит, что ты следишь за модой.
9: Ох.
10: В сезоне весна-лето 2026 дизайнеры официально отказались от безупречно выглаженных силуэтов в пользу сжатых тканей, естественных складок и расслабленных фактур. Легкая помятость делает образ более живым и естественным. Этим летом дизайнеры также сделали упор на изделия из материалов именно с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой.
9: Понятно.
10: Видел такой?
9: Видел,
10: бумажный,
9: конечно.
10: То есть
9: да?
10: Она такая немножечко разносторонняя. Как
9: Видел. Да. Эффект 3D получается.
10: Да.
9: Это, слушай, ты сейчас такой лайфхак дала многим женам, которым супруги говорят, погладь там рубашку. Ты что, сейчас это вообще не модно. Вон там в кучке возьми рубашечку посвежее, которую почисти, надень, и будешь очень модным человеком.
10: Неплохо.
9: Ну, вот такая мода для ленивых. По-моему, очень неплохо, по крайней мере, сейчас, когда с 1 сентября у всех будет катастрофически не хватать времени.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
9: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре города сейчас плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Реже, в Реде и в Краснотуринске сейчас плюс 5.
8: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
11: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
8: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания проконсультируйте

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов, а у нас в утренней гимнастике сейчас гороскоп на сегодня, 28 августа, пятницу.
1: Овен, ты дашь выход эмоциям, которые обычно стараешься не показывать.
0: Телец, пришло время продумать свою финансовую стратегию.
1: Близнецы, твое красноречие поможет разобраться с новым вопросом.
0: Рак, сегодня тебе придется отказаться от того, что действительно нравится.
1: Лев, этот день приготовил для тебя нечто особенное.
0: Дева, перед тобой откроются новые возможности.
1: Весы, возьмись за дела, которые долго откладывал на потом.
0: Но Скорпион, позволь себе немного ностальгии, вспомни приятные моменты и прошлого.
1: Стрелец, постарайся не реагировать на критику слишком остро.
0: Козерог, тебе захочется побыть наедине с собой.
1: Водолей, не стремись контролировать каждую мелочь.
0: Рыбы, рабочий вопрос, который долго не решался, сдвинется с места.

0: Где пробки?
1: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. 4 балла ставит Яндекс.Карты. За дорожную ситуацию затруднение более 15 минут называю Космонавтов от Артинской до Завокзальной, Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до ЖД Эстакады, Кольцовский тракт от Яблоневой до Базового переулка, 20 минут поставим на Московской, это Объездное до Волгоградской, и 27 на Щербакова от Залесья до Лыжников, столько же на Титова от Ферганской до Рижского переулка.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Энрита что-то нам приготовила.
1: Расскажу про необычный суши-автобус в Японии.
0: Интересно.
2: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
2: 235-0905.
5: 235-0905.
2: Jam.fm.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов на Jam.fm. Прямо сейчас яркие заголовки от Маргариты.
1: Так, у меня к тебе сразу два вопроса.
0: Давай.
1: Во-первых, ты любишь суши?
0: Да, мне нравится. Вкусно приготовленное, особенно когда с соусом. Хорошая такая вкусная еда. Мне нравится. Моя.
1: А автобусные экскурсии любишь?
0: Обожаю. Мало того, что мы даже раньше там целые автобусные туры по Европам брали.
1: Класс!
0: Прям ездили. Недавно из Беларуси мы вернулись, и там тоже в основном все туры мы брали автобусные.
1: В Японии решили все это совместить.
0: О.
1: И в Токио с октября запустят суши-бас. Это двухэтажный автобус со встроенным конвейером для безлимитной подачи суши прямо во время движения. То есть будут проходить экскурсии,
0: так.
1: И можно будет постоянно есть. Суши.
0: А, ну то есть в стоимость экскурсии включаются,
1: все,
0: да?
1: Все, да, все включено.
0: Прикольно.
1: Значит, это будет двухэтажный автобус с открытым верхом, ну как стандартный такой экскурсионный. На первом этаже находится полноценная кухня, где повара готовят прямо там суши, то есть не привозят, а там с ножичками,
0: вот
1: со сырой рыбкой свежей, да.
0: Круто.
1: Затем специальный лифт поднимает их наверх, а сотрудник выставляет тарелки на вращающийся конвейер. То есть ты знаешь, ты сидишь около окошка, и здесь проезжает конвейер слева.
0: Ой, как приятно.
1: Красота. Да, ну или справа. Дальше. Сотрудник, значит, выставляет эти тарелочки. В течение 70-минутной поездки суши можно будет есть без ограничений.
0: Слушай, ну прекрасно. Я думаю, такие экскурсии будут точно пользоваться спросом. Вопрос только к тем, кто суши не ест. Там будет какая-то альтернатива, не знаю, печенье, бутерброд с колбасой?
1: Ну нет, это автобус для любителей суши, для фанатов и поклонников.
0: Для любителей бутербродов сделать другой, там, не знаю, для...
1: Сэндвич-бас.
0: Фастфуда, да, например. Да. Едешь, там какие-нибудь бургеры пекут, и тебе сразу же тоже...
1: А классная идея.
0: Идея великолепная. Вообще все идеи, которые связаны с бесплатной едой, которую можно есть там 70 минут, например, это отличная идея. И тут уже, наверное, неважная экскурсия. Главное, чтобы покормили. Ну, в любом случае, ждем появления. Возможно, этот опыт, хотелось бы, чтобы даже невозможно, а уже точно где-то у нас реализовался.
1: Да.
0: Где-нибудь в Екатеринбурге.
1: Да.
0: Это яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города плюс 10 градусов, солнце светит. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 12, плюс 14 градусов. В Ревде, в Реже и в Краснотуринске сейчас плюс 7 градусов.
2: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация.
7: консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. А у нас в утренней гимнастике сейчас гороскоп на сегодня, 28 августа, пятницу.
1: Овен, ты дашь выход эмоциям, которые обычно стараешься не показывать.
0: Телец, пришло время продумать свою финансовую стратегию.
1: Близнецы, твое красноречие поможет разобраться с новым вопросом.
0: Рак, сегодня тебе придется отказаться от того, что действительно нравится.
1: Лев, этот день приготовил для тебя нечто особенное.
0: Дева, перед тобой откроются новые возможности.
1: Весы, возьмись за дела, которые долго откладывал на потом.
0: Скорпион, позволь себе немного ностальгии, вспомни приятные моменты из прошлого.
1: Стрелец, постарайся не реагировать на критику слишком остро.
0: Козерог, тебе захочется побыть наедине с собой.
1: Водолей, не стремись контролировать каждую мелочь.
0: Рыбы, рабочий вопрос, который долго не решался, сдвинется с места.

0: где пробки?
1: 9 часов 45 минут в Екатеринбурге. В центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джим ФМ ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Итак, 4 балла ставит Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Затруднение более 12 минут. Сейчас на Донбасской улице Мбебеля от Никольского переулка до Таватуйской. 14 на Московской от Обездной до Волгоградской. 15 на Восточной от Декабристов до Малышева и на Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. 28 минут постоянно Щербакова от Залесья до Лыжников. Ну а самое большое затруднение сейчас

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Всем доброе утро. Ну что, подводим итоги уходящего лета 2026 года. Спрашиваем тебя, твои достижения этого лета, что тебе удалось сделать, какие планы осуществил, где побывал, что-то, может быть, вырастил, построил, сделал, создал. В общем, все это хочется узнать, и мы сейчас почитаем ваши достижения.
1: Настя пишет: этим летом моим главным достижением стала поездка в Армению.
0: О, круто.
1: Надо сказать, что за все свои 40 с хвостиком я никуда никогда не ездила одна. До этого это были поездки с родителями, потом с мужем, а тут одна.
0: Ох.
1: Рассчитывать нужно было только на себя. И надо сказать, это были чудные дни. Я нигде не заблудилась. Денег мне хватило, за что я особенно переживала. За 4 дня 6 городов. Много пеших прогулок. Привезла с собой массу впечатлений и целый чемодан подарков.
0: О, оттуда много всего можно привезти, в том числе и вкусного тоже.
1: Да, это точно.
0: Это правда. Аня прислала сообщение с картинкой, как мы любим. А в это лето первый раз в жизни осуществили конную прогулку в живописном месте Алтая. Сердечко, лошади прекрасны, хоть и страшновато чуток. И у них такая фотография, они втроем, естественно, природа вокруг, небо такое, лес красиво. Ты каталась на конях, на лошадях вообще ездила?
1: Да, конечно, мне очень нравится.
0: Аня идет, и мне так она так кажется, вот это, все чувствует, и с ней одно целое, когда вот я еду на лошади, все это, кожа там у нее прям движется, так она. Ну, одно, наверное, из самых экстремальных было, это не со мной, а супруга нам мне рассказывала, а какие-то были лошади горные, и они прям по краешку идут горы.
1: Ой.
0: И там так это все кажется.
1: Обрыв,
0: с одной стороны,
1: кажется.
0: Обрыв, да, и лошади так тик-тик-тик-тик.
1: Спокойно, да? Привыкшие.
0: Да. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения про твои достижения этого лета, что тебе удалось вырастить, построить, съездить, посмотреть, увидеть, познакомиться. Пиши нам, плюс 7-932-020-102.5, Messenger Max, там же находится канал и группа ВК. Уже совсем скоро подведем итоги, и кому-то из вас вручим крутой приз за одно из сообщений на Jam FM.

0: Барбара Стройсенд.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В пятиэтажке выбиты окна, рамы, повреждены балконы. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Двое из четверых пострадавших госпитализированы. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения, пишет РБК. Свердловский облсуд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрание региона. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела начнется в 11 утра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню также, что 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. 70% детей-мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы Екатеринбурга, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования города Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напомню, требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-иностранцев, поступающих в школы, появилась весной текущего года. Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. В Книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эри Бус, живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена Книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО. Наш медицинский центр Парацельс. В центре города плюс 10 градусов. Солнечно, за окном настоящее лето. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер прохладный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 14 градусов.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя гимнастика.
1: Джем.

0: хотела.
1: 10:07 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Настало время в утренней гимнастике вручать призы, подарки всем, кто сегодня писал по теме утра. Спрашиваем тебя про твои достижения 2026 года, лето 2026 года, что было интересного, яркого, крутого. Ну и разыграем мы сегодня в качестве приза пару билетов на спектакль «Утиная охота», категория 16+. Еще несколько сообщений прочитаем, и кому-то из вас достанется наш приз.
2: Лена написала: «Я стала руководителем в своем отделе продаж этим летом. Очень боялась новой должности, но рискнула и приняла предложение высшего руководства. Уже привыкла и думаю, почему раньше не соглашалась? Видимо, пришло время».
1: Хорошо, когда руководство само предлагает, да? Это прям не надо бояться. Если предлагает, значит, помогут. Еще одно сообщение пришло от Жанны. «Я решила съездить на сплав по Чусовой. Было прикольно, погода прекрасная, фотографии, правда, шикарные. Чистое синее небо, великолепная река Чусовая, в спас-жилетах, девчонки, мальчишки, в общем, все отправились на сплав. Мне кажется, это здорово, проводить лето на воде». Но сообщение, которое мы сегодня решили выбрать, пришло от Анастасии. «Доброе утро, любимое радио. Этим летом моим главным достижением стала поездка в Армению. Надо сказать, что за все свои 40 с хвостиком я никуда никогда не ездила одна. До этого были поездки с родителями, потом с мужем, а тут одна. Рассчитывать только на себя. И надо сказать, это были чудные дни. Я нигде не заблудилась, денег мне хватило, за что особенно переживала. За 4 дня 6 городов, много пеших прогулок, привезла с собой массу впечатлений и целый чемодан подарков». Это же прекрасно. Целый чемодан подарков. А вообще, ну, самостоятельно стала, вот наконец-то, да? Одна отправилась. Вручаем мы тебе сегодня, Настя, наш главный приз, а это пару билетов на спектакль «Утиная охота».
2: На правах рекламы.
1: Это многослойный спектакль о современном взгляде на кризис среднего возраста.
2: В связи с ремонтом спектакли камерного театра в новом театральном сезоне проходят на сцене Дома офицеров.
1: Спектакль состоится 13 сентября на сцене Дома офицеров.
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай город для всех, кому скоро в школу.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235 0905.
4: 235 0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 10 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО Дрел Групп, транспортная компания 3 десятки. Телефон 310-1010. 4 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Пробки сегодня приличные. Итак, более 11 минут постоим на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Московской от Обезной до Волгоградской улицы. 14 минут на Щербакова от Прониной до Павлодарской и на Кольцовском тракте от Яблоневой до Базового переулка. 26 минут на Восточной от Декабристов до Малышева и 27 на Титова от Сухоложской до Рижского переулка. Это самое большое затруднение на данный момент.
5: Реклама.
8: Продолжите фразу. 3 десятки это.
9: Такси. Я на работу езжу.
10: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
11: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
12: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрел Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: 102.5. Jam FM.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Всем доброе утро, всех с пятницы, последняя пятница уходящего лета. А у нас интересные яркие гости, к нам в гости заглянул Влад Токарев, актер театра, кино и дубляжа. Официальный русский голос культовых персонажей. Доброе утро!
1: Доброе утро всем, доброго утречка, приятного времяпрепровождения и энергии!
0: Как приятно слышать такой голос бархатный, хороший, яркий. А, некоторые сериалы, фильмы, наверное, да, которые Влад озвучивал, «Атака титанов», все верно?
1: Да, совершенно
0: «Клинок»,
1: верно.
0: «Клинок», «Человек-паук», «Паутина вселенных», «Боевой континент», «Мастера меча онлайн» — это все твои персонажи?
1: Это все мои сериалы, да, вот мои родненькие, да.
2: Ой,
0: Очень много аниме, да, озвучиваешь?
1: Да, ну, раньше больше, сейчас практически уже там почти очень-очень мало, больше я перешел, акцент сместил внимание на театр и кино. То есть озвучка осталась, но ее, конечно, стало поменьше сейчас.
0: Так.
2: А расскажи нам, какими озвученными персонажами ты гордишься больше всего?
1: Ну, я вообще всех люблю, без исключения, как любящий отец, да, он не выделяет кого-то из своих детей. Есть персонажи, которые принесли мне славу и популярность, они более известны. Есть персонажи, которые, быть может, менее известны там широкому зрителю, что это я делал, но я их очень люблю. Вот из фильмов, наверное, такие мои самые любимые, это, допустим, Арни Грейп из «Что гложет Гилберта Грейпа», «Молодой Ди Каприо», совершенно гениальная его роль. Это Скотт Томас из «Евротура», культовая картина, культовая абсолютно. Из, там, допустим, недавних работ, которые совсем выходили, это «Вечность» от студии А24. У меня там был консультант такой загробного мира. Очень такой манерный, вот разговаривал очень так вот. Молодой человек. «Долгая прогулка» Стивена Кинга тоже мне попалась. Потрясающая там роль такого сумасшедшего человечка. Ну и, конечно же, да, мое любимое аниме, куда же без него. Это и «Атака титанов» Эрен Йегера, и «Зеницу Агатсумы», «Клинок», и там Ной из «Мемуаров Ванитаса». Я как-то такой некий себя ощущаю культовый собиратель культовых ролей. То есть, даже то, что выходило там задолго до моего рождения, я ко многому, так сказать, свои ручонки приложил.
2: Голос.
1: Да, да, скорее, да, свои связки приложил. Это и Акира, замечательный прародитель киберпанка, фильм, где я делал главного героя. Это и там «Яйцо ангела» Мамору Оси, создатель «Призрака в доспехах», тоже культового и не менее культовая картина, это «Яйцо ангела», такие на библейские мотивы, очень красиво. То есть
0: здорово.
1: Все люблю. Люблю работу просто свою.
2: Слушай, а когда ты заходишь в кофейню, ну просто заказать капучино, например, люди в очереди оборачиваются, узнают себя по голосу.
1: Да, бывало разное. То есть меня часто узнают на улицах, там, в аэропортах, в ресторанах, где-то еще. И во многом благодаря тому, что еще я, конечно же, там, с 16 лет популяризирую аниме, в том числе своим лицом. То есть короткие ролики в ТикТоке, там, запрещенная организация на территории Российской Федерации, что-то я, да, точно. И плюс бэкстейджи там на ютубах и прочее, и как бы подписчиков у меня много, узнают. Но смешно наблюдать, когда это происходит не сразу, а вот когда до человека постепенно доходит, когда я открываю рот и начинается внимательно очень смотреть, заглядывать, потому что не понимает, откуда-то почему-то ощущение, что что-то родное. Что некоторые люди подходят и говорят, там, спасибо за детство, я вырос на вашем голосе. Я говорю, мне 27, о чем ты говоришь?
0: У него детство прошло.
1: Не может быть, сколько тебе, 10? Не может быть. Вот, да, из последнего, это как раз вот я был в Калининграде на кинофестивале, там приезжал, и там уезжаю обратно, ну и да и во время, то есть сидим в ресторане, заходим, там, приносят там заказы, все это, и внезапно официант подходит и говорит, а я вас узнал.
0: Здорово.
1: Это вы же, я вот тоже, я тоже рос там на вашем голосе, а ему на вид там 30, да?
0: Опа.
1: Я думаю, а как?
0: Когда ты успел-то, да?
1: Да, когда ты успел вырасти, дружок. Или там в аэропорту сидим уже перед гейтом там на выход, я что-то говорю, экспрессивно рассказываю, и вижу, как следующий ряд, который сидит ко мне спиной, люди, постепенно девушка начинает вот так, раз обернулась, два обернулась, три, и прям ухом, и ухом, и ухом, и ухом. Я вижу, я специально начинаю говорить как-то понятно, да, чтобы, помогу, чтобы они поняли, и до нее доходит, и она такая, о боже, вот, можно с вами там все торговаться, мне безумно приятно, безусловно, очень радуюсь и всегда никому не отказываю, и фотографируюсь, и что-то передать приветы и прочее.
3: Здорово.
2: А можешь сказать что-нибудь хорошее про наш родной Екатеринбург голосом своего персонажа какого-нибудь?
1: Ой, да про Екатеринбург я уже влюблен в этот город, меня уже сколько раз сюда привозят. Что, например, хорошее? Екатеринбург — город возможностей, красивых людей и творчества.
3: Ой, здорово.
2: Красиво. А это что за персонаж был?
1: Это просто.
2: Это без красивым голосом.
1: Просто красивым голосом.
2: Хорошо.
1: Персонаж.
2: В эту субботу в парке Маяковского пройдет фестиваль ГИКОН, фестиваль гик-культуры, где тебя можно будет увидеть вживую. Расскажи всем, что это за событие и что конкретно ты будешь там делать.
1: Это блестящее событие. Вообще можно обзавидоваться жителям Екатеринбурга, потому что там в остальных городах его нет. Замечательные ребята, главный организатор Сережа Сивопляс, мой дорогой друг, гик-фестиваль здесь и про кино, и про музыку, и про игры, и про комиксы, и про сериалы, и про аниме, и про все-все-все-все-все, и куча разных приколюх, и косплей-дефиле, и в том числе я буду, допустим, сегодня будет конференции несколько, и моя, и товарищей наших по цеху, и, значит, в парке будет огромная сцена, на которой я буду петь, что-то отвечать на вопросы, будут ребята из Bubble, будут ребята там Тихон Жизневский, который сыграл майора Грома. Будут ребята из нового сериала «Фурия» приедут, каст. Комиксисты будут наши. Аллея авторов замечательные. То есть можно посмотреть, купить комиксы. Будет рестлинг. Наш замечательный друг, тоже дорогой, Артем Тулышев, будет драться, показывать шоу классное. И это все постанова. Не бойтесь. Да. Плюс живописный парк замечательный. То есть это на открытом воздухе. И вход еще бесплатный, и все это, ну, просто нереальный кайф, там можно и покушать, и послушать, и посмотреть есть чего, и прикупить при необходимости какой-то сувенирчик себе на память или там кому-то в подарок. Так что приходите, мы там целый день, можно ловить, будут тогда автограф-сессии, можно нас ловить в целом по фестивалю и там фоткаться, разговаривать и что-то еще. Супер, просто супер событие.
3: А фотки точно будут яркие?
1: Да, абсолютно, надеемся на это.
2: Голос — это твой инструмент. Поделись, как ты его настраиваешь, как заботишься о нем, чтобы он всегда звучал вот так прекрасно, как он тебя звучит.
1: Да, это еще при условии, что сейчас утро. Как бы, голос спит. Есть такая штука, как гигиена голоса. Я понимаю, что даже нашим слушателям будет, наверное, тяжело что-то воспринимать на слух. Это можно загуглить. Есть понятие, как, допустим, голос просыпается в течение 4 часов после того, как ты встал. То есть, по-хорошему, вот у нас сейчас на часах там энное количество времени, да, около 9, и по-хорошему это мне надо встать в 5 утра, чтобы звучать полновесно. Да, но, благо, у нас не спектакль, мне сейчас не петь какую-то партию, поэтому можно обойтись тем, что хотя бы за полчаса, да, встать и как-то себя в порядок привести. Есть так называемая история под названием «вормапы». То есть разминки по-нашему. И вот эти вормапы, их необходимо выполнять. То есть я каждый день вынужден, несмотря на то, что как бы каждый день я что-то делаю голосом, распеваться, разогреваться. Очень помогает с утра выпить чайку, не кофе, кофе сушит связки, чай именно, лучше не зеленый, там много кофеина, опять же, кофеин, это все как бы влияет на связки, лучше черного чайку, а лучше с медом, потому что он как раз вот обволакивает, смягчает, смывает за ночь накопившуюся всякую слизь на связках, мокротку разгоняет, вот это все дело. Дальше, всякие упражнения на мычание.
2: Ну, можешь поделиться одним каким-нибудь упражнением?
1: Ну, есть самое стандартное упражнение, это просто вверх-вниз по нисходящей, по восходящей-нисходящей гамме. Это... И вот таким образом
2: машинка.
1: Чуть-чуть туда, да, туда-сюда гоняешь и разогреваешь связки, подготавливаешь к работе. Безусловно, если вы хотите, там, допустим, с утра что-то делать голосом, нельзя на ночь есть. То есть за 2-3 часа нельзя есть, потому что если вы поели, у вас ночью будет выброс кислоты. Вы принимаете горизонтальное положение, и это называется рефлюкс. У кого-то он сильнее, у кого-то меньше, это все индивидуально, это надо смотреть. Но если кислота выбрасывается, она что делает? Обжигает связки. С утра встаете, они у вас опухшие, они немножко такие пораненные, скажем так, и дольше будут восстанавливаться. Поэтому вот там у меня тоже правило, которое мне фониатр, врач, который занимается связками, тоже, который меня курирует, там указывает предписание, что тебе делать, что не делать. Вот у меня рефлюкс, поэтому я не могу на ночь есть, даже если очень захочу. А если я поел, то мне надо там, я хочу спать, но я сижу 2 часа.
0: Жду, да?
1: Жду, пока, да, оно все куда-то провалится, чтобы ничего не это. И вот таким образом каждый день, каждодневная это вот вся история для подготовки.
0: Серьезная работа.
1: Да, да, не просто так.
2: Ну что, Влад пришел не с пустыми руками. Разыграем подарочек?
0: Да. Ага. У нас есть отличная мягкая игрушка. В такой в коробке большой гикон, собственно, да.
2: Маскот.
0: Да, все. Это красиво очень, но за это нужно побороться. Что мы придумали? Смотри, давай сейчас скажешь фразу известного персонажа, а мы загадаем нашим слушателям, из какого фильма это... Ну, дадим 3 варианта ответа, из какого фильма эта фраза прозвучала. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Так, ну тогда сначала фраза, потом варианты.
1: Да, давайте, давайте.
0: Все, тогда слушаем фразу внимательно. Кстати, секундочку, сразу скажу, что приготовили смартфоны, потому что потом нужно будет, если отгадал, отправлять цифру. У нас будет вариант 1, вариант 2, вариант 3. Нужно будет просто отправить цифру в наш мессенджер Макс плюс 7-932-020-102-5. Если твоя цифра будет первая правильная, то ты заберешь мягкую игрушку Гикон. Ну что, фраза готова?
1: Ага, да, так, чуть-чуть пододвинусь подальше от микрофона, чтобы не было зашкалов.
4: Вот и живите здесь, как скот в клетке!
0: Опа! Я как будто кусочек фильма где-то увидел даже. Итак, 3 варианта. Что это за фраза, из какого, точнее, на фильма? Первая — атака титанов. Второй вариант — клинок. И третий — человек-паук. Все, что нужно, прислать цифру. Атака титанов — цифра номер 1, клинок номер 2 и 3 — человек-паук. Ну что, наверное, спасибо огромное, во-первых, Влад, чтобы заглянул к нам. И приглашай на фестиваль, куда, что, где с тобой встретиться, где с тобой сфотографироваться, где тебя послушать.
1: Спасибо, что позвали. Спасибо за такой ранний заряд бодрости и позитива. Всем нашим слушателям хорошей дороги, если вы куда-то идете, хорошего времяпрепровождения и вообще хорошего дня. Приходите в фестиваль Гикон 28-29, то есть сегодня и завтра. Приходите, главная сцена, шатры, аллея авторов, замечательный парк. Мы вас всех очень-очень-очень ждем.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях был Влад Токарев, актер театра, кино и дубляжа, официальный русский голос культовых персонажей.
5: Это утренняя джем-мастика. 102.5 Джем FM. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем-ФМ — ООО «СЗ Жилой комплекс Клевер Парк». Сейчас за окном плюс 11 градусов, солнечно. Синоптики пообещали облачный день с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 14 градусов. В Первоуральске и в Полевском сейчас плюс 8 градусов, в Асбесте плюс 9, в Туринске плюс 12.
5: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная информация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 也。
1: Ну, а у нас время подвести итоги нашего розыгрыша. В гости к нам сегодня заглянул Влад Токарев, актер театра кино дубляжа, официальный русский голос культовых персонажей, и произнес фразу из одного из фильмов. Надо было отгадать, из какого фильма эта фраза. Первый вариант — «Атака титанов», второй вариант — «Клинок», третий вариант — «Человек-паук». Ну, а фраза прозвучала из фильма «Атака титанов», вариант номер один. Там его персонаж Эрен Эйгер был, озвучивал он его. Итак, абонент с последними цифрами 2999, Игорь, мы тебя поздравляем, твой ответ пришел первым правильным, поэтому именно тебе сегодня достается наш главный приз, это мягкая игрушка в крутом боксе «Гикон Маскот».

0: расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушевой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов и 13 школ. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.04 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 12. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 12-14 выше нуля.

0: Где пробки?
1: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Как сообщается Россия.Индекс.Картой, Восточка стоит от Качей до Малышева, Титова, Сухоложской, Дарийского переулка, Березовский тракт от Трудовой до Яка. Там он снат объездной до Московской, Щербакова от Лыжников до объездной. Тормознем в Рижском переулке от Московской до 8 марта. Далее на GMFM «Елка». Еще раньше акцент Сейра и Миша Миллер. Ну а первым в списке Ваня Дмитриенко на GMFM.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Джим ФМ.
10: Ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Полину Деброву захейтили из-за общения с бывшим мужем. Полина удивила поклонников сети необычным контентом. Она выложила кадры, на которых запечатлен совместный ужин с ее бывшим супругом Дмитрием Дебровым. Как пишет Супер, в ролике блогерша готовила рыбу по рецепту, который, как рассказал шоумен, передала экс-супруге его мать еще при жизни. Поклонники недовольны тем, что модель вместе с бывшим проводит досуг, хотя сама уже достаточно давно счастлива в других отношениях. В комментариях Дебровых назвали шведской семьей, а нового возлюбленного Полины Романа Товстика пожалели. Отмечу, что Дмитрий и Полина Дебровы развелись осенью прошлого года, после 16 лет брака. Их расставание активно обсуждалось в СМИ. У бывших подрастают трое сыновей. Но, похоже, бывшим все-таки удалось сохранить хорошее общение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом солнечное, плюс 12. На сегодня синоптики пообещали облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-запада 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 12-14 тепла.
0: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Иду ко дну.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

3 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечно и плюс 15. На завтра, субботу, 29 августа. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 8-12 выше нуля.

Не нужны никакие извинения, Мадонне, и ничего не говорим. Ну, цитирую буквально текст этой вещицы. Ну, а мне нужны, ну, в первую очередь, наверное, не мне, а твоим близким, дорогим, привет, знаки внимания, пожалуйста, если тем более есть повод. Сегодня, 28 августа, днюшечки или что-то еще, какие-то профессиональные события у твоих знакомых, близких, пожалуйста, выходи на связь. Наше общение на Jam FM, отзовись, порадуй, все, буду зачитывать от тебя прилетевшее, звучит здесь, конечно, на волне 102.5, ну и на сайте radiojamfm.ru для всех, кто в онлайн. Сразу там же можешь оставлять, также в твоем распоряжении Макс, +7 932 020 102.5 и группа Jam FM ВКонтакте, ну как же без нее. Выходи на связь, хорошую пятницу, да, и пятничным настроением тоже можно делиться, не может, да, нужно. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Полин Гагарин, затем Бахти Туркен, ну а прям по курсу Feist FM или на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: One Republic на Jam FM. Через минутку Яна Ефимова со свежими историями после прогноза погоды. Ну и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа Reflex.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей. Собирай команду мечты и побеждай. Побеждай! Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
4: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН 318-665-8-3848.
5: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Молодая супруга Егора Бероева ждет ребенка. 22-летняя Анна Панкратова ожидает появления малыша на свет. Об этом сообщает портал Супер, ссылаясь на другие проверенные источники. Этот факт подтвердился на одной из кинопремьер, которая состоялась в московском кинотеатре «Художественный». На мероприятии актер появился в компании прекрасной балерины. Пара любезно пообщалась со СМИ. Репортеры сразу заметили, что девушка находится в нежном положении. Поклонники разделились во мнении. Одна половина поздравляет пару, другая хейтит за большую разницу в возрасте – почти 30 лет. В начале этого года Бероев впервые публично признался, что женился на Панкратовой. Они познакомились в 2024 году на съемках фильма. После этого у них и завязались крепкие отношения. Поздравляем Егора и его супругу. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процель». За бортом солнечное, плюс 15. На завтра, субботу, 29 августа. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 8-12. Выше нуля.
6: Реклама.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Контрастная вещица от канадского дуэта Crash Adams. Тема грустная, ну а музыка энергичная и мажорная. Лучше новое, нежели разбитое сердце. Твое сердечко пусть в первую очередь подпитывает, конечно, пятничное настроение, приближение двух выходных, ну и вообще побольше приятностей. Ну а с меня, как всегда, хорошая музыка на Jam FM. Скоро Люси Ботина, еще раньше Серебро, ну а прямо сейчас Коста Лакоста.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России ликвидировали 512 дронов ВСУ самолетного типа над почти 20 регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В подмосковном Павловом Посаде беспилотник попал в поликлинику и продуктовый магазин «Магнит». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев. На месте работают специалисты. Ранее сообщалось о том, что дрон влетел в пятиэтажку в Севастополе. Пострадали 4 человека, повреждены окна в доме, а также 15 автомобилей, детский сад и гостиница рядом. В Свердловском облсуде сегодня стартовал процесс по снятию списка партии «Яблоко» с выборов по иску ЛДПР. Как сообщает агентство ИАН, в числе ответчиков глава Челябинского реготделения «Яблоко» Ярослав Щербаков и депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. В суде присутствуют также представители облсберкома, которые в ходе заседания поддержали требования истца. Ответчики попросили отложить дело, так как не успели ознакомиться с ним. Затем просили передать иск оппонентов на рассмотрение в Москву, но судья отклонил оба ходатайства. Един отмечает, что на судебное заседание пришло неожиданно много людей. В Ельцин-центре прокомментировали прыжок неизвестного с крыши здания в песочницу. Там отметили, что на крышу никто не проникал. Это локация, доступ в которую возможен только для сотрудников технических служб. При этом есть стилобат – просторная площадка перед главным входом в здание, которое находится на уровне второго этажа. На стилобате есть ограждение почти в высоту человеческого роста. Залезать на него запрещено. На видео – умышленное нарушение правил. Молодой человек сделал все быстро. Охрана успела остановить нарушителя только внизу. Но никто не пострадал, сообщили в пресс-службе музея, пишет «Новый день». В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России, а также Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались. Будут показаны знаковые спектакли разных лет, несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор «Камерный театр». Открытие фестиваля 23 сентября в Театре кукол спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, получившим гран-при фестиваля «Свой 2025». Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 15 на завтра, суббота 29 августа. Синоптики пообещали перемену облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
0: Джем-ФМ. 102,5. Джем-ФМ.

0: Половинку рабочей пятницы мы уже точно с тобой прошли. Экватор, да, позади остался еще немного, несколько часов буквально. И все, вечер пятницы, и там выходные. Хорошего настроя, с меня, как всегда, хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн, скоро Кэтсай, затем Майя Мишель. Ну а первыми в списке Галибри Мавик на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
0: 14.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. По сообщениям в сервисе Яндекс.Карты. Березовский тракт стоит от Трудовой до ИК. Там Мунсонат объездной до Волгоградская. Восточка от Веритина до Малышева. Потерпим на Космонавтов. От Ординской до Мельковского переулка. Шварц стоит от бульвара Архитектора Малахова до улицы Крестинского. Маневровая от Автомагистральной до Толотуйской.
1: Реклама.
5: Так ты, заждались тебя.
6: Ребят, у меня машина сломалась, на трассе стою, не ждите.
5: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор «Три десятки» вызовем. Они машину твою довезут, завтра и займемся. А ты давай к нам.
7: Эвакуаторы и манипуляторы «Три десятки» спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: 100% воплощаем в реальность. Ответы мошенники на Джим ФМ. Через минутку свежая история Яночка Ефимова. Затем прогноз погоды. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джим ФМ. Мария Краймбрери. Не переключайся.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Екатерина Волкова рассказала о реакции детей на ее решение побриться наголо. Российская актриса повергла в шок поклонников, когда вышла в свет в новом образе. На премьере фильма «Ветка сирени» она предстала перед публикой с бритой головой. Как пишет Супер, со здоровьем у звезды все хорошо. Однако из-за небольшой операции избрили часть волос на затылке. А чтобы не оставлять дело на полпути, она избавилась от остальных волос. Вдобавок к этому, ранее сама Волкова заявляла, что всегда была в душе панком. Своим новым внешним видом Волкова шокировала не только публику, но и близких. Старшая дочь актрисы опешила, когда увидела маму с такой прической. О реакции младшей наследницы актриса рассказала так. «Младшая меня спросила, мама, зачем? Но я прислала ей фото, и она согласилась, что деваться было уже некуда. Смотрится действительно непривычно, но что-то в этом есть». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ. Жилой комплекс Клевер Парк в центре города. Плюс 15. На завтра, суббота, 29 августа, синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер при этом запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6. Завтра днем 8:12. Выше нуля.
9: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика clevepark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Поздравление прилетело. С днем рождения подругу Наташу Креницыну. Всего-всего любви в первую очередь и много женского счастья. Это от подруги, от Лены Верхотуровой. От всего сердца тебя поздравляет. Леночка, молодец, Верхотурова. Ну и от нас, Наташа Креницына, от Jam FM. Принимай поздравления.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Серьезную атаку дронов в ВСУ отражали сегодня в Ярославской области. Один человек погиб, 27 пострадали, в том числе 10 человек из них в межмуниципальном автобусе, на который упали обломки беспилотника. Об этом написал губернатор Михаил Евраев в своем канале на платформе «Макс», пишет РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 67 украинских беспилотников в Ярославской области. Обломки упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор, объекты торговли, отметил губернатор. Все возникшие пожары оперативно ликвидируются. Из-за атаки дронов в Ярославской области сегодня закрывали трассу по направлению в Москву. Всего над регионами России за ночь были сбиты 512 дронов ВСУ. Транспортный коллапс случился сегодня в Екатеринбурге на Вторчермете из-за пробки на АЗС длиной почти 2 километра. Со временем пробка только растет, пишет Я-1, ссылаясь на горожан. По их словам, стоит весь район во всех направлениях до Ботанического. Водители бросают машины, остановки пустые, пассажиры не могут дождаться автобусов. Ситуацию усугубил неработающий светофор на развязке Титова-Рижский. Между тем, по словам водителя из пробки, он стоит уже больше 2 часов, поток на заправку почти не двигается. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, затор тянется от Сухолужской до Рижского, также пробки на прилегающих улицах. Водителем «Мерседеса», который сбил в Екатеринбурге 17-летнюю девушку на пешеходном переходе 25 августа, оказался молодой человек. Ему 22 года, за рулем он 5 лет, почти 60 раз за это время привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. По словам знакомых молодого человека, он закончил УРГУ, в разное время работал курьером и сборщиком. Он очень переживает из-за ДТП, говорят знакомые. Сбитая девушка по-прежнему в реанимации, в сознание не приходила. Трагедия случилась в 10 часу вечера. По словам водителя, в сумерках девушка попала в слепую зону. От медосвидетельствования на алкоголь он отказался. После составления протокола молодого человека отпустили, пишет Ядин. Сделку ВТБ и Wildberries перенесли на сентябрь. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Идет речь о покупке банком долей в цифровых финансовых активах маркетплейса. По словам Пьянова, банк не форсирует сделку, понимая, что управленческие и человеческие ресурсы компании-партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями. Напомню, в мае ВТБ и Wildberries.rus объявили о стратегическом партнерстве. Его первым шагом станет покупка ВТБ доли 5% в дочернем Wildberries банке, пишет газета.ру. Футбольный «Урал» завтра сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4-е место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в субботу в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 15.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 14 градусов. На завтра, субботу 29 августа, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с запада от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 6, завтра днем 8-12 выше нуля.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Немного лирики. А Насте Дим Билан с эпилогом на Jam FM. А вот где не должно быть никаких рамок, пределов, так это в хорошем настроении. Продолжаю твою пятничное ничего подпитывать на Jam FM. Хорошая музыка, зовут меня диджей Дэн, скоро диджей Гоя, еще раньше Полина Гагарина. Ну а прямо сейчас группа Пицца и Сергей Приказчиков на Jam FM.

0: 23.45 Feist Family на Jam FM. Ну а наша малышка будет и дальше снабжать тебя свежими историями. Через минутку Яна Ефимова, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Серябкина.
1: Реклама.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Евгений Цыганов рассказал о мечтах в юности. Актер рассказал о своем отношении к понятию «мечта». Он признался, что в молодости это слово казалось ему сложным. Когда его спрашивали, о чем он мечтает, он буквально вставал в тупик. По словам Цыганова, в 20 лет ощущение мечты будто уже было рядом. Он прокомментировал: «Когда тебе 20 лет, ты шляешься по городу с Томиком Бродского, катаешься в метро и на любой лавочке можешь заснуть и выспаться. Как будто бы понятие «мечта» уже происходит, оно рядом. Скорее так, тогда у меня были просто перспективы. Сейчас отношение к мечтам у актера изменилось. С ростом ответственности появилось и больше внутреннего дискомфорта, от которого хочется ему избавиться. Своей нынешней мечтой Цыганов назвал возможность открыто говорить о своих желаниях. Прекрасный актер, а главное, всегда искренний и честный. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем ФМ.
10: 15:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом плюс 14. На завтра, суббот, 29 августа. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер с запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью свежо до плюс 6. Завтра днем 8-12 выше нуля.
11: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
12: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
11: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Как завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И еще немного позитивочка от тебя прилетело. Именно поздравление любимую мамочку, мамочку Оксану, с днем рождения. Всего-всего. Оставайся такой же яркой и счастливой. Это от детей прилетело. Ну и от нас, мамочка Оксана, принимайте поздравления от GMFM. Марину, с днем рождения. Всего самого наилучшего. Счастья, любви. Ну а главное, здоровья. И тебе большущее спасибо просто за то, что ты есть. Это Костя от всего сердца написал. Марина. Оксаночка, всех именинников, у кого сегодня в пятничку, 28 августа, Данюшечки, с днем варенья.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Регионы Уральского федерального округа готовы к отопительному сезону на 70%. Это объявлено на совещании, которое провел сегодня полпред президента на Урале Артем Жога. Он назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. С 25 августа на Ямале уже стартовала подача тепла на объекты социальной сферы. С начала сентября начнется в Югре. Полпред президента напомнил о том, что стабильная работа системы ЖКХ – это вопрос безопасности и защищенности населения округа, так как погода зимой на Урале суровая, с резкими перепадами температуры, затяжными морозами и сильными осадками. Все это не оставляет коммунальщикам права на ошибку, отметил полпред, пишет «Новый день». Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза. В прошлом году оклады госслужащих поднимали в 1,45 раза, отмечает «Комсомольская правда». И напоминает, что средняя зарплата свердловчан за январь-май текущего года составила почти 94 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,9%. Между тем, на рынке труда Свердловской области наиболее востребованы рабочие профессии – слесари, монтеры и токари. Каждая вторая вакансия в промышленности, каждая четвертая по рынку труда в целом приходится именно на рабочий персонал. За последний месяц в регионе открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов рабочих профессий, сообщает агентство «Уральский меридиан». Уровень общей безработицы к концу июня был 2,7%. Несмотря на это, реальная зарплата за январь-май выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Начало 5 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. На завтра, суббота, 29 августа, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер с запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.

0: Где пробки?
1: 16.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Восточка стоит от Веритина Малышева, Березовский тракт от Трудовой до ЕКАТ. ЕКАТ от Березовского тракта до 16 километра. Потерпим на Большакова от 8 марта до Московская. Шевская стоит от Совхозной до Космонавтов. Сам проспект от Артинска до Челюскинцев. Пархоменко и Димитрова от Караванной до Зыкова. Далее на Jam FM News, затем David Guetta, One Republic, ну а первый в списке Андрей Звонки.
0: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Jam FM.

0: Сивиль, Артикасти, Сосочка Вещица с бриллиантом на Джем ФМ. Совсем скоро Кэссет еще раньше градусы, ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Джем ФМ. Руки вверх. Все это сразу после Яны Ефимовой. Свежих историй.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Мама, а тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Дочь Виктории Бонни захотела люксовое седло для своей лошади. Виктория Бонни столкнулась с неожиданным продолжением дорогого увлечения дочери. Телеведущая недавно приобрела 14-летней Анжелине лошадь. Однако, как выяснилось, на этом расходы не заканчиваются. Девушка захотела обзавестись седлом люксового бренда «Хермес». Стоимость желанного аксессуара достигает 10 тысяч евро, что весьма прилично по нашему курсу. О новом запросе дочери Бонни рассказала подписчикам. Телеведущая с юмором отметила свое возмущение. Она прокомментировала: «Седло с меня требуют. Надо было полагать, что, купив ей лошадь, я должна еще одеть ее с ног до головы. Как же мне все-таки нравится наблюдать за их взаимоотношениями. Но я вам так скажу, дочь вся в маму. Такая же требовательная». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк» в центре города. Плюс 14. На завтра, субботу, 29 августа. Синоптики пообещали переменно облачность. Возможен дождь. Ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Ночью свежо до плюс 6. Завтра днем 8-12 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

внемлет знаком вселенной. Матвей Мельников на Джим ФМ, намек на нас. Ну а у нас все знаки указывают на то, что в следующем часе стартует вечернее шоу «Джим без правил». Ну, как всегда, Миш Киселев и Яна Ефимова с тобой в течение 2 часов. Разные интересности, полезности, лайфхаки от них не пропусти. В 17:00 на Джим ФМ вечернее шоу «Джим без правил». А меня зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера пятницы. Двигаемся дальше. На подходе Анасти, затем Боб Синклер и Гэри Пейн. Ну а прямо сейчас А-студио на Джим ФМ.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Регионы Уральского федерального округа готовы к отопительному сезону на 70%. Это объявлено на совещании, которое провел сегодня полпред президента на Урале Артем Жога. Он назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. С 25 августа на Ямале уже стартовала подача тепла на объекты социальной сферы. С начала сентября начнется в Югре. Полпред президента напомнил о том, что стабильная работа системы ЖКХ – это вопрос безопасности и защищенности населения округа, так как погода зимой на Урале суровая, с резкими перепадами температуры, затяжными морозами и сильными осадками. Все это не оставляет коммунальщикам права на ошибку, отметил полпред, пишет «Новый день». Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза. В прошлом году оклады госслужащих поднимали в 1,45 раза, отмечает «Комсомольская правда». И напоминает, что средняя зарплата свердловчан за январь-май текущего года составила почти 94 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,9%. Между тем, на рынке труда Свердловской области наиболее востребованы рабочие профессии – слесари, монтеры и токари. Каждая вторая вакансия в промышленности, каждая четвертая по рынку труда в целом приходится именно на рабочий персонал. За последний месяц в регионе открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов рабочих профессий, сообщает агентство «Уральский меридиан». Уровень общей безработицы к концу июня был 2,7%. Несмотря на это, реальная зарплата за январь-май выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, субботу, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: А вот и пятница у нас с вами на календаре. 28 число. С одной стороны, хорошо. А с другой стороны, это же, получается, последний уикенд лета. Стоит ли расстраиваться? Или наоборот, ворваться в эти дня, два дня, ну как-то с позитивным настроем?
3: Я думаю, что не стоит расстраиваться, потому что впереди осень. Все-таки я надеюсь, что будет бабье лето, вот это самое тепленькое. Поэтому надо встречать с радостью новое время года.
2: Да, не стоит, конечно, расстраиваться. Мы в этом полностью согласны. Кстати, кто мы? Меня зовут Миш Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И сегодня мы эти два часа вместе с тобой. Потому что впереди достаточно много интересного. И лайфхаки, и тренды, и свежие истории, честный отзыв, смешные истории. Но о всем, конечно, по порядку.
3: Я, кстати, сейчас посмотрю, какие просто праздники отмечаются 28 августа. Вот, например, Всемирный день мечты.
2: Мечта.
3: Отличные. Ну, прям мечта вот прям конкретная на данный момент. Сейчас такой нету. Ну,
2: вообще, говорят о том, что если нет мечты,
3: у меня есть
2: то
3: мечты.
2: Ты говоришь, что? Нету.
3: А что говорят психологи? Ты же разбираешься.
2: Я, кстати, задумался по этому поводу, что, короче, если нет мечты, то, получается, нету направления, в котором ты двигаешься. То есть мечта, она вообще должна быть такой, что, ну, вот, супер невыполнима и недостижима, ну, в каких-то твоих условных реалиях и фантазиях. И вот если ты придумаешь себе вот эту путеводную звезду, то ты хотя бы подберешься к ней, ну, максимально близко и уже добьешься результатов.
3: А я знаю, что говорят, что о своих мечтах и целях не нужно никому рассказывать,
2: без
3: чтобы
2: проблем.
3: Они
2: забылись. А я и не спрашиваю. Я спросил, есть ли она у тебя.
3: Вот. Поэтому Всемирный день мечты, а еще сегодня день котлет. Так что прекрасная идея что-нибудь сделать на ужин, такой с котлетками, с гарнирчиком.
2: Да, есть варианты для тех, для кого впереди планет все-таки удовольствие. Можно и на маслицу добавить, ну и, собственно, на пару тоже достаточно популярным. Ладно, врываемся в эти два часа вместе с тобой. Через 10 минут у нас с вами лайфхаки и тренды.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Настало время для лайфхаков и трендов. В общем, мой такой лайфхак называется фрирайтинг от ступора, то есть свобода писания, я бы это назвал. В общем, бывают моменты, когда в вашей голове нет идеи. Вы бы, может, что-то и хотели сделать, будь это рабочий процесс, будь это какая-то творческая составляющая, но вот вам есть вариант, как все-таки пробиться через этот ступор, и на практике реально работает. В общем, в чем суть? Если в вашей голове нет идей, или вы просто устали, и уже не понимаете, как из себя достать какие-то мысли и темы, вы берете листочек бумаги, абсолютно любой. Ну, давайте А4, например, возьмем, и выписываете туда все, что приходит в голову без остановки в течение 5-10 минут. Таким образом, вы запускаете мыслительные процессы в своей голове. Раньше я помню о том, что если ты не можешь выучить какой-то, ну, экзамен, когда вот учились в институте, я помню, что мы переписывали, просто вот по-тупой это называется. Мы берем тетрадь в ту, которую писали, и потом я пишу снизу одну и ту же историю. То же самое предложение, которое вижу сверху, и ты его запоминаешь. И тут действует точно такой же формат, что когда у тебя пустота в голове, ты можешь заполнить ее своими мыслями, и рано или поздно ты действительно придешь к какому-то ответу. Я пробовал, реально работает. Но тут, конечно, зависит от внутреннего мира вашего.
3: А сейчас информация для модников и модниц, потому что тренд в студии Aqua Blue. Это самый трендовый цвет этого лета, такой яркий голубой оттенок на грани между бирюзовым и классическим таким небесным. В него уже успели влюбиться многие знаменитости, в основном, конечно, зарубежные. Это, например, Мадонна недавно в свет выходила в таком оттенке. И особенно эффектно Aqua Blue раскрывается на таких фактурных полупрозрачных материалах, атласе, там, шелке, замше. В общем, они подчеркивают глубину такого оттенка. И действительно трендовый цвет. Вот осенью сейчас будут более трендовые цвета, не знаю, какие-нибудь кофейные, оранжевые. А вот цвет этого лета все-таки такой акваблюд. Тошнотворный, я бы сказала, чуть-чуть голубой.
2: А здесь мне нравится синий цвет. А, ну нет, это в моем, в мужском восприятии цветовой гаммы. Но в целом, да, я так понимаю, что у меня дети, ну именно парни, они, видимо, давно знали этот тренд и со своего рождения синий цвет впереди планеты всей. Неважно, где этот синий цвет появляется, это 100% уже лучшее. Если стоит машинка за 100 рублей, ну синяя, и за 3,5 на радиоуправлении, не знаю, голосом можно управлять, но она какого-нибудь красного цвета, то она все, она сразу фу, мы ее не любим. А вот эту маленькую обожаем до конца момента, когда она где-то не потеряется или не сгрызется собакой. Вот вам вариант, да, как, собственно, внутри себя взбудоражить какие-то мысли. Но если что, можете надеть на себя что-то, как правильно сказать?
3: Акваблю.
2: Акваблю. Наденьте на себя, и в целом вы как-то соединитесь с космической вселенной. Ну, по крайней мере, мы в это искренне верим. Ну, а что мы знаем наверняка, так это в середине часа у нас свежие истории. Готовимся, ждем и, собственно, слушаем.

0: для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
4: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на JAM-FM.
6: Джем без правил.
7: Ровно середина часа, а значит, в студии свежая история.
8: Актер Руперт Гринт вернется к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере» спустя целых 20 лет. Ты же смотрел «Гарри Поттера»?
7: Конечно.
8: Ну вот, как сложилась жизнь актера после вот этой саги легендарной? Ну, вот что касаемо актерской карьеры, вот как-то не пошло. И Руперт ушел вообще полностью из медиа, шоу-бизнеса, но вновь решил прикоснуться к этому миру, который сделал его все-таки популярным. Он сыграет уже взрослого Рона, но не в сериале, который снимают, да, сейчас активно, а все-таки в бродвейском спектакле, мюзикле. Там уже играет Том Фелтон, который вот эту Драко Малфой, или Малфой, многие еще говорят, но я привыкла Малфой говорить. В общем, он тоже к нему присоединится, будет вместе с ним играть в этом спектакле на Бродвее. Поэтому фанаты, вот лютые, вот которые действительно фанатеют по Гарри Поттеру, очень сильно рады этой новости. Наконец-то легенда возвращается на сцену.
7: 100%, но я более чем уверен, что все эти годы он жил максимально припеваючи, потому что основные актеры именно оригинальной кинофраншизы Гарри Поттер продолжают, кстати, получать отчисления. Если обычно в американской индустрии вот это, ну, вот эти профсоюзы, они отвечают за эту тему, то я думал, что ну, вот как-то с ними, ну, в Великобритании как-то по-другому, короче, все это происходит. Но нет, оказывается, да, вот Руперт Грин, он, прикиньте, даже судился с налоговой за 1 000 000 фунтов, который ему пришел, ну, как это называется, остаточные деньги после...
8: Ну, какой, все до последней копеечки.
7: 1 000 000 фунтов, не, ну, блин, не 100 рублей, ну, как да. бы, если там пару тысяч, ну ладно, можно было бы там на адвоката больше потратить, а как бы 1 000 000 фунтов, это, в общем, и мерч, который с ним связан, DVD-шки, я удивлен, что их до сих пор покупают, и, ну, соответственно, телетрансляции. Везде, где мелькает его лицо, он, соответственно, получает. Я знаю, что у нас в России уже, ну, как бы, активно, короче, занимаются вот этой историей. Первые в ряду — это музыканты. Если раньше, ну, ты как бы вот свободно как бы исполнял все вот эти, знаешь, кавер-команды, которые как бы есть, то сейчас уже все так достаточно
8: серьезно.
7: Юридически,
8: да, должно подтверждено быть.
7: Ну, в целом согласен. Ну, согласен. Это же их творчество. Это же их время. И, безусловно, они в этом вопросе, мне кажется, должны выигрывать. Вот так. Поэтому мы бьемся до последнего рубля. Но в данной новости безумно рад. Я как человек,
8: который... Я тоже безумно рада. Я очень люблю его в целом персонажа.
7: Фанат Гарри Поттера. И я знаю, что не Левиоса, а Левиоса. То я, безусловно, да, первый буду сидеть в рядах, когда выпустится или сериал, или, ну, на спектакль, конечно, наверное,
8: не получится. Может быть, и в Бродвей попадешь, почему
7: Блин,
8: нет?
7: Круто, я бы, да, да, пусть это будет цель моя на ближайшие какие-нибудь 5-летку, назовем ее так. Все, ну, а мы с вами двигаемся, собственно, дальше, прямо по курсу у нас с вами погода, это всегда очень интересная история, ну, а дальше, через 10 минут, у нас будет честный отзыв, то, что вы оставляете в качестве рекомендации для всех покупателей с маркетплейсов.
5: Прогноз погоды на JAM-FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, субботу, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
10: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
11: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
10: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для честного отзыва. В общем, вы оставляете свои комментарии где-то на маркетплейсах, быть может, когда заказываете такси, но именно ваша искренность и честность в данном случае дает нам возможность немножко посмеяться. Итак, начнем. У меня сегодня топ-3 отзыва, которые я нашел. Один из них из такси. Значит, многие из нас пользуются своим такси, и достаточно давно появились отзывы на водителей, то есть кто, что, как, вот эти звезды, баллы и так далее. Если честно, ни разу не смотрел, как-то не присматривался, но вот есть те, кто пользуется этой историей. И девушка, а может быть, кстати, мужчина, здесь как-то я не определился, она пишет водителю и говорит: «Здравствуйте, вот у меня 2-месячный ребенок, и он может орать. В данном случае всегда можно воспринимать под каким-то, другим таким соусом и непониманием, но водитель отвечает: «Здравствуйте, вот у меня иногда истерика, я тоже могу орать. Думаю, мы найдем общий язык». Обожаю таких водителей, которые
3: сразу
2: действительно...
3: Сразу 5 звезд ему нужно ставить за это.
2: Которые действительно понимают ситуативно. Я потому что помню момент в Краснодаре, когда мы поехали в отпуск, наверное, лет 5, по-моему, назад, когда у нас была только дочка еще. А нет, не, это 6 лет назад, ей было 2 годика. И приехал тоже таксист, и в какой-то момент он просто не достает детское кресло. Хотя мы везде указали, что нам обязательно нужно детское кресло. И у нас в моменте получился как бы с ним конфликт, с учетом того, что он такой: «Да ладно, ехать там 2 километра, на-на-на». Не, так не делается. Вот. Но я не оставил как-то отзыв, не знаю, не привык я, короче, хейтить как-то со стороны.
3: Я всегда оставляю и хорошие, и тоже, если, например, машина прокурена, то, конечно, оставляешь отзыв, чтобы кого-то потом другого предупредить. Поэтому такая, обратная связь.
2: Не сомневался в этом. Дальше перескакиваем на кофту. В общем, мы заказываем с вами вещи с маркетплейсов. Я, честно, искренне признаюсь, что последние, наверное, месяцев 8 вот что-то начал прямо заказывать. Все остальное мне нравятся тактильные вот эти прогулки именно по магазинам, плюс еще встречи очень часто достаточно как бы в торговых центрах, там и парковка, и места есть, и мне нравится как-то больше трогать вещь, смотреть на нее, как она выглядит. Но здесь, в общем, заказали кофту, худи, не знаю, как еще, свитшот можно, и сказали о том, что ее пометил кот, значит, ему понравилось. Выводы, конечно, такие.
3: Кстати, про котов я тоже нашла отзыв на ароматизатор для дома. Девушка пишет: «Запах свежий лес оказался настолько реалистичным, что кот начал метить территорию, будто мы переехали в тайгу. Аромат мощный, эффект просто непредсказуемый, но мне нравится». А еще вот тоже отзыв. Знаешь, такие есть кружки, с надписями такими какими-то забавными.
2: Да.
3: Вот есть кружка с надписью «Я все решу». Видимо, угу. Тот самый мем. «Я все решу». Вот. Взяла, кружку, пишет девушка, чтобы выглядеть уверенно на совещаниях. «Теперь все в офисе думают, что я реально все решу. Даже начальник стал приносить мне отчеты со словами: ты же все решишь. Страшно, но стильно». 5 звезд пишет.
2: Мы тоже подарили как-то один раз руководителю, по-моему, кружку, и там написано: «Если вы забыли, то я ваш босс». Потому что было такое достаточно неформальное взаимодействие. Работа была творческая. Там, в общем, придумывают всякие разные сценарии, там песни, плески, танцы. И вот мы ему подарили: «Если что, я здесь босс». И имя, фамилия, да. Прикольные подарки можно тоже делать, и ваши отзывы действительно не просто нас веселят, но еще и в какой-то момент уберегут наши деньги. 100%. Потому что отзывы это мы читаем абсолютно все. И двигаемся дальше, и в конце нашего часа, а если в данном случае конкретно через 10 минут, у нас с вами будет смешные истории. Мы оббежали весь интернет-свет и нашли для вас самый сок.

0: Джем. В данном случае она, конечно, будет выглядеть по-новому. А потом, во-первых, что я несколько произведений просто не знал. Но они как-то не встречались, честно говоря, в моей жизни. Но я знаю, что они огромная популярность у читателей. Так вот, вы представляете, какой у нас есть голый факт. Оказывается, Ханс Кристиан Андерсен не мог грамотно писать. Суть в чем? Вот когда происходила его работа с текстом, ну, как бы вот рукописи и письма, они просто пестрили ошибками. Поэтому издателям и корректорам пришлось проделывать огромнейшую работу, потому что это все надо переписать, это все надо сначала состыковать, потому что некоторые слова он произносил по-другому. И, в общем, перед печатью проделывалась огромная работа, но при этом ему не помешало с таким количеством орфографических и, ну, грамматических, соответственно, ошибок, не помогло не стать невероятным просто, ну, талантом. А говорят о том, что это все, кстати, зависит от учебы. Почему? Потому что Андерсен родился, ну, в достаточно бедной такой семье, начал рано работать и не получил полноценного такого систематического образования в детстве. Но опять же, вот мечта, вот цель человека, к которой он шел, поэтому уважуха вообще сильнейшая.
1: Зато какой талантливый автор вообще. А вот я предлагаю вам отправиться в Данию и узнать о одной такой традиции. Там, если датчанину исполняется 25 лет, а пары у него все еще нет, друзья могут устроить там ему весьма такой ароматный день рождения. Они привязывают именинника к столбу или фонарю и щедро обсыпают его корицей. Традиция настолько известна, что ее описывают даже официальный туристический портал страны. Да, действительно, такое распространенное явление. Корни обычные связывают с торговцами пряностями, которые веками путешествовали в Данию, нередко оставались неженатыми. Отсюда появилось такое выражение, как перечный холостяк. Поэтому, да, действительно обсыпают, если у вас нет второй половинки. И самое ироничное, что современным датчанам торопиться вообще некуда, потому что вот я сейчас смотрю статистику, там женщины выходят замуж в среднем в 33 года, а мужчина женится в 35. Получается, что всех нужно обсыпать корицей.
0: Но если... Я просто смотрел недавно цены вообще как
1: на
0: бы
1: корицу?
0: На специи, на все специи.
1: Она дорогая.
0: Я такой вообще, это что-то, это где вообще все происходит? Потому что для меня специи раньше были, ну, какой-то вот там 15 рублей, там, я не знаю, 20 рублей, вот такая стоимость. Я вчера покупал, получается, копченую паприку для того, чтобы там приготовить определенные блюда, и я такой, а почему так дорого? А почему так дорого? Поэтому я считаю, что если эта традиция была, то у людей 100% было, ну, бабки брызги. По-другому даже не знаю, как сориентировать в данном времени. Но знаю, что будет дальше. Через 10 минут у нас свежие истории. Давайте узнаем, что интересного произошло в мире шоу-бизнеса.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Ровно середина часа, а значит, свежие истории в студии.
3: Алена Водонаева, это та, что из «Дома-2», кто знает, тот поймет, в общем, такая известная блогерша, заявила, что брак без детей не считается. Все, кто по молодости расписался с первой любовью, могут, я думаю, выдохнуть. Ну, опять же, это по мнению звезды, да? То есть она считает, что без наследников штамп в зачет не идет. Об этом она сообщила в одном из недавних интервью. Вот, и сейчас началась настоящая война в комментариях. Люди пишут, да как это так? Вот мы недавно поженились, детей пока нету. Что мы, не считаемся, что ли? Ну, по ее мнению. Вот, у самой Алены было, кстати, два брака. Один с бизнесменом, а второй, который как раз-таки не считается, с диджеем. Там просто не было ребенка, а в первом она родила как раз-таки мальчика, которому сейчас 16 лет.
2: Ну все, получается идеальное решение. Мне кажется, в какой-то момент ее все-таки отменят, особенно за такие высказывания.
3: Точно. Да, дело известное, такое. Да.
2: Ну, не стоит этим хвалиться, конечно. Я всегда за какую-то, ну, за какие-то дела, которые делают люди, а не просто за разговоры. Поэтому, не знаю, любая семья уже семья. Вообще у тебя, ты сам по себе уже семья. Вот у тебя есть кот, вы семья вообще. Не имеет значения, кто в ней, собственно, находится и кто в ней есть. Поэтому тут главное — это любовь. Вот тут, конечно, да. Ну и как всегда, когда в студию, знаете, заходит разговор о любви, всегда говорю о том, что самое главное в жизни — это все-таки любовь. И если в вашей жизни еще нет любви, то обязательно займитесь ее поисками.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
4: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, субботу, 28 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер запада от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОАЭ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: К нам в гости зашла Нейра Дич. Давайте посмотрим, что из этого вышло. В общем, есть вопросы, которые, ну, быть может, мы задаем себе, быть может, мы где-то их слышали. Но сегодня вопрос, который появился в моей голове, и я задаю искусственному интеллекту, его задача максимально простая. Дать ответы, как он считает сам. Вопрос звучит так. Как стать взрослым? Потому что все взрослые дела, которые я занимаюсь, я не могу просто это делать. От смены, не знаю, фильтров воды, когда там какие-то документы, это просто для меня какой-то ад. Хорошо, что рядом со мной есть взрослая женщина, я называю ее супруга. Вот она разбирается со всеми этими вопросами. А теперь давайте вернемся к искусственному интеллекту. Как стать, в общем, взрослым? Во-первых, он рекомендует начать откладывать на старость. Не деньги, а скидочные карты. Блин, тема прикольная, но вопрос в том, что, может, уже закроются, кстати, эти магазины. Но нормально, откладывать на старость, это возьмем за основу. Кстати, научиться спать сидя в автобусе по пути с работы. Вообще, эта опция открыта еще на первом курсе института. 100%.
3: Я еще маленькая так спала тоже, было у меня
2: такое. В детстве дети все спят. Угу. Завести фикус и разговаривать с ним строже. А у меня есть японский спатифилум. Я еще помню, это цветок, который был в фильме, типа «Крутые легавые», по-моему, что ли он назывался? У меня тоже есть фикус. Все, я на шаг впереди к взрослости, взрослению. Как правильно сказать?
3: Не знаю, я, кстати, недавно поняла, что я, ну как, меня сейчас начали радовать в 23 года покупки бытового характера. Вот, не знаю, купила средство для ванны, порадовалась. Купила порошок, порадовалась. Купила что-то для аэрогриля, тоже порадовалась. Вот тоже заметила, что сейчас мне приносит эта радость. Я теперь понимаю, почему маме когда-то дарили сковородки, набор вот этот, дорого-богато. Она была безумно счастлива, потому что это действительно ценно.
2: Да, поэтому выбираем для себя подарки, которые вам по душе. Быть может, они сделают вас взрослее, но как минимум вы будете, ну, счастливее на 10%, ну, 100%. О, какая-то процентная математика.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. Итак, как сообщается «Россиянекс» картой, Московская стоит от Обезной до Волгоградской, Челюскинцев от Братья Быковы до Космонавта, Библия технической до Автомагистральной, постоим на Сибирском тракте от Восточки до Базового переулка, Якат от реки Березовка до 13-го километра, Пехотинцев от Софьи Перовской до Бибеля, много машин на Березовском тракте от Трудовой до Якат.
1: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Ну вот и все. Хотя, с другой стороны, впереди у нас два дня, последние два дня выходных лета, уходящего, но все-таки такого прекрасного, по-другому и не скажешь. Сегодня обсуждали достаточно интересные темы и истории, кстати, по поводу того, чем заняться вам этим вечером. Вы можете отправиться на шоу каскадеров, которое проходит на стадионе «Локомотив». Несмотря на то, что оно начинается в 19:00, вот по проверенной информации, там сначала начало, вот эти все вступления. Поэтому, если где-то рядом едете, забегайте.
3: А я рассказала про фильм под названием «Мятеж». Такой боевичок новенький. Там в главной роли Джейсон Стейтем. Я думаю, что уже ради этого можно на него сходить.
2: Мы в 5 минутах от школьных лет, потому что скоро у нас с вами 1 сентября, но вот вам факт. Ханс Кристиан Андерсен не умел писать, и у него было просто отвратительные слова с точки зрения редактатуры. Поэтому если вы когда-то в какой-то, знаете как, в какой-то момент начнете расстраиваться по поводу того, что ваш ребенок не может правильно написать, вспомните, даже великий автор совершал ошибки.
3: А я рассказала в рубрике «Голые факты» о том, что в Дании, если тебе старше, ну, то есть ты старше 25 лет, и у тебя до сих пор нет второй половинки, тебя осыпают на день рождения корицей. Там есть такой необычная традиция. В общем, для всех одиночек там вот привязывают к столбу и обсыпают этой специей.
2: Да, осталось только понять, хорошо это или плохо, но надо, наверное, попробовать, чтобы потом уже делать какие-то, собственно, выводы после именно процедуры. Как процедуру можно даже, наверное, назвать?
3: Можно.
2: Ладно, мы отправляем вас в выходные. Яна остается еще здесь, потому что в середине следующего часа у нее будут свежие истории. Хотим пожелать, чтобы вы действительно эти два грядущих дня встретили с огромным удовольствием.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2005 года при этом сумма ущерба составляла менее 480 миллионов. Об этом пишет Газета.ру. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы, уточнили эксперты. На Эльмаше с 1 сентября закроют еще один участок улицы Краснофлотцев. До 31 декабря движения не будет между Донской и Шевской. Из-за перекрытий изменится схема движения общественного транспорта в районе спорткомплекса «Калининец». 41 и 68 автобусы будут объезжать дорожные работы по Таганской, Баумана, Шевской и Краснофлотцев. Изменения коснутся также и маршрута 33-го троллейбуса, сообщили в департаменте транспорта. Екатеринбургские власти направят некоммерческим организациям более 14 миллионов рублей. Субсидии из городского бюджета на реализацию проектов в этом году получат 46 НКО. В числе получателей – национально-культурные, ветеранские, молодежные, образовательные, благотворительные и патриотические организации. Список утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Основные темы заявленных проектов – создание условий для организации досуга для пенсионеров и инвалидов, а также осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере туризма, сообщили в мэрии. В 12 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Как сообщили в Центр избиркоме, есть 4 формы для такого голосования, в том числе на дому. Сообщить о том, где и как можно проголосовать досрочно, должны только представители участковых избирательных комиссий. Информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и интернете не размещается, сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ЦИК. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы, и по 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями либо на дополнительные занятия в школах. Официальный доллар на сегодня 85.95, евро 100.30.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Выключаю все, не хочу.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Молодая супруга Егора Бероева ждет ребенка. 22-летняя Анна Панкратова ожидает появления малыша на свет. Об этом сообщает портал Супер, ссылаясь на другие проверенные источники. Этот факт подтвердился на одной из кинопремьер, которая состоялась в Московском кинотеатре «Художественный». На мероприятии актер появился в компании прекрасной балерины. Пара любезно пообщалась со СМИ. Репортеры сразу заметили, что девушка находится в нежном положении. Поклонники разделились во мнении. Одна половина поздравляет пару, другая хейтит за большую разницу в возрасте – почти 30 лет. В начале этого года Бероев впервые публично признался, что женился на Панкратовой. Они познакомились в 2024 году на съемках фильма. После этого у них и завязались крепкие отношения. Поздравляем Егора и его супругу. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, субботу, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменно облачность, возможен дождь, ветер запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 12.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Yeah.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сто два и пять. Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Джем FM. 102.5. Джем FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем FM.
7: Привет! Евгений Цыганов рассказал о мечтах в юности. Актер рассказал о своем отношении к понятию «мечта». Он признался, что в молодости это слово казалось ему сложным. Когда его спрашивали, о чем он мечтает, он буквально вставал в тупик. По словам Цыганова, в 20 лет ощущение мечты будто уже было рядом. Он прокомментировал: «Когда тебе 20 лет, ты шляешься по городу с Томиком Бродского. Катаешься в метро и на любой лавочке можешь заснуть и выспаться. Как будто бы понятие «мечта» уже происходит, оно рядом. Скорее так, тогда у меня были просто перспективы. Сейчас отношение к мечтам у актера изменилось. С ростом ответственности появилось и больше внутреннего дискомфорта, от которого хочется ему избавиться. Своей нынешней мечтой Цыганов назвал возможность открыто говорить о своих желаниях. Прекрасный актер, а главное, всегда искренний и честный. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM. Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Виктории Бонни захотела люксовое седло для своей лошади. Виктория Бонни столкнулась с неожиданным продолжением дорогого увлечения дочери. Телеведущая недавно приобрела 14-летней Анджелине лошадь. Однако, как выяснилось, на этом расходы не заканчиваются. Девушка захотела обзавестись седлом люксового бренда «Хермес». Стоимость желанного аксессуара достигает 10 тысяч евро, что весьма прилично по нашему курсу. О новом запросе дочери Бонни рассказала подписчикам. Телеведущая с юмором отметила свое возмущение. Она прокомментировала: «Седло с меня требуют. Надо было полагать, что, купив ей лошадь, я должна еще одеть ее с ног до головы. Как же мне все-таки нравится наблюдать за их взаимоотношениями. Но я вам так скажу, дочь вся в маму». Такая же требовательная. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 29 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер с запада 2 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 6, завтра днем 8-12, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Хорошая музыка, хороший вечер.
1: Jam FM.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Эй, ты самая...

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Джем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Если хочешь танцевать,